0: Мысли? По-моему, мы зависли.
1: Да.
0: То ли ты тут, то ли мне некуда больше бежать, то ли ты там, то ли ты тут, то ли мне некуда больше бежать, то ли мне некуда, некуда, некуда, некуда, некуда больше бежать. Эй!
2: Там ножа!